0: Сороги. Едино шемце, то швецене.
1: Звони.
2: Это ти помога.
3: Куп миг салат, вижу ч миг салат. Повтуш. Повтуш.
4: Радио СК.